Добрый вечер! Вы слушаете оркестровые маневры, классическую музыку 20 и 21 веков. Здесь, на WSFM LP 103.3 в Эшвилле, Северная Каролина.